0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Очередной инцидент с атакой беспилотников вблизи восточной границы Словакии лишь подтверждает необходимость срочной подготовки законодательства, позволяющего вооруженным силам Словацкой Республики эффективно противодействовать потенциальным объектам, которые могут случайно или преднамеренно пересечь нашу границу даже в мирное время. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ответ на российские атаки на Западную Украину в среду 13 мая. В ответ на нападение Словацкая Республика закрыла на несколько часов все пограничные переходы.

0: воды с Украиной. Канцлер Германии Фридрих Мерц не планировал официальный визит в Словакию. В ответ на сообщение СМИ о предполагаемой отмене его предстоящего визита в Братиславу представитель правительства Германии подтвердил это агентству ТАСР. Иван Корчук, вице-председатель партии «Прогрессивная Словакия» и бывший глава словацкой дипломатии, заявил, что запланированный визит Мерца в Словакию не состоится. По его словам, причиной стал визит Фицо в Россию по случаю Дня Победы над фашизмом. Программа канцлера обычно публикуется за неделю до визита. Однако, учитывая продолжающиеся спекуляции, мы хотели бы сообщить, что канцлер в настоящее время не планирует и не планировал официальный визит в Словакию, говорится в заявлении представителя правительства Германии. Словакия стремится значительно укрепить свои позиции в Северной Африке. В ходе рабочего визита в Алжир госсекретарь Министерства иностранных дел Марек Эшток обсудил расширение экономического и энергетического сотрудничества, открытие посольства Словакии в Алжире и новые инвестиционные проекты. Госсекретаря принял министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф. Обе стороны подтвердили позитивную динамику двусторонних отношений и заинтересованность в развитии исторических связей между странами. Алжирская сторона также заявила о готовности поделиться своим опытом работы в Совете Безопасности ООН в 2024-2025 годах. Прошло 2 года с момента покушения на премьер-министра Роберта Фица. 15 мая 2024 года Юре Центула несколько раз выстрелил в премьера перед Домом культуры в городе Гандлово. После нападения Фицо был немедленно доставлен в больницу имени Рузвельта в Банско-Бистрице в критическом состоянии, где ему сделали 5-часовую операцию. Преступник был арестован полицией на месте происшествия и впоследствии обвинен в покушении на умышленное убийство. Верховный суд Словацкой Республики закрыл дело о покушении на премьер-министра Роберта Фица в апреле этого года. Суд окончательно признал 73-летнего Юре Центулу виновным в терроризме и подтвердил его приговор – 21 год лишения свободы в тюрьме строгого режима. В состав сборной Словакии на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии, вошли 23 игрока. В пятницу словаки провели совместную тренировку. Чемпионат начнется матчем против Норвегии, который запланировал на субботу 16 мая.
1: Тема дня.
2: Растущее глобальное неравенство в доходах, доступе к здравоохранению, образованию и цифровым технологиям напрямую влияет на жизненные перспективы детей с самого рождения. Именно на эту тревожную реальность обращает внимание Организация Объединенных Наций по случаю Международного дня семьи. Его истоки восходят к 1993 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать этот день, посвященный этой теме, ежегодно 15 мая. Цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание правительств и общественности к социальным, экономическим и демографическим проблемам, которые существенно влияют на жизнь семей. Ежегодно ООН связывает Международный день семьи с определенной актуальной темой. В этом году она выбрала тему «Семьи, социальное неравенство и благополучие детей». Главный посыл – необходимость инвестировать в интегрированные, ориентированные на семью системы социальной защиты. По данным ООН, способность семей справляться с экономическим давлением, старением населения и изменением климата будет иметь решающее значение для стабильности общества в ближайшие годы. Послание Международного дня семьи значительно различается в зависимости от региона и экономического уровня страны. В развитых странах преобладают проблемы доступности жилья и резкого снижения рождаемости, тогда как в глобальном масштабе семьи сталкиваются с совершенно иными проблемами, в частности, с влиянием изменения климата на продовольственную безопасность и выживание. В этом году послание ООН, связанное с резким снижением рождаемости, особенно актуально для Словакии, поскольку оно отражает серьезные демографические тенденции в стране. По данным статистического управления Словацкой Республики, население сокращается 5-й год подряд. В прошлом году общее сокращение населения Словакии составило более 10 тысяч человек, а общий коэффициент рождаемости упал до исторически низкого уровня – всего 7,76 рождений на 1000 жителей. Это самый низкий уровень за последние 100 лет, даже ниже, чем во время Второй мировой войны. Снижение рождаемости в значительной степени обусловлено экономическими факторами, прежде всего кризисом доступности жилья. Цены на недвижимость в Словакии выросли на 12% в 2025 году, а средняя цена квартир достигла исторического максимума в 3262 евро за квадратный метр. Людям трудоспособного возраста часто приходится одновременно заботиться и о детях-подростках, и о престарелых родителях. Эта двойная нагрузка создает огромную психологическую временную и финансовую нагрузку на семейный бюджет. В этом году Международный день семьи представляет собой прежде всего вызов для государственных политиков. Обеспечение доступного жилья и гибкого графика работы являются важнейшими условиями для демографического и экономического выживания страны. Как подчеркивает ООН, сегодняшние инвестиции в семьи являются фундаментальной предпосылкой для стабильности будущих обществ.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Каутманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
3: Петр Юшчак, словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе.
0: Петр Юшчак окончил Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
3: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал в коммунистическую партию, то постепенно мог, скажем так, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
0: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
3: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества, как ее официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
0: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
3: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль что ли, в глазах. И в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
0: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице. То есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным? Или что дала вам работа на радио?
4: Розлас был для меня школой.
3: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2,5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
0: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петер Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
3: Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
0: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
4: Что удиало тесно по скончании другой световой войны.
3: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
0: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил.
3: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в эти вагоны их отправляли в направлении на восток.
0: Петер Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
3: Я давно искал ответ на вопрос, почему некоторые города в Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
0: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
1: Радио «Словакия International».
3: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
5: То, что не растут, то не знамена, что не экзистуют.
0: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
3: Так они ждут, но не погибают.
0: Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, сморчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем сморчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
3: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
0: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
3: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
0: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
3: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
0: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать забирать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует.
5: Боли мы на смерчках тохто року, аби сме веделі подати, що теда не расту.
0: После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, в местах, где обычно растут сморчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько сморчков нежных и сморчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
3: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
0: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
3: Итак, давайте подведем итог. Если на неделю в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
5: Уже начина сезона важных грибовитых, мудраки, дубаки, сухогрибы, то всё уже начнёт расти.
0: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать затененные долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
3: Словакии увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.
1: Спорт.
3: Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо Кальцону после того, как его кандидатура была рекомендована отборочной комиссией из 4 человек. Хотя у 61-летнего тренера оставался еще один год по контракту с клубом «Слован Братислава», владельцы действующих чемпионов страны не помешали ему уйти. Вторым серьезным кандидатом на должность тренера сборной был Адриан Гуля, под руководством которого команда «ФК Рига» недавно выиграла чемпионат Латвии. Однако в итоге Гуля заявил футбольной ассоциации, что намеревается сосредоточиться на клубном футболе. Без сомнения, для словацкого футбола он по-прежнему остается тренером с большим потенциалом. Словацкая футбольная ассоциация искала нового тренера с конца апреля, после того, как члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцоной, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где Словакии уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцоны не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев Слована Братислава, которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедиа Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн» Раменское Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрожалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коциана на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию. А в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Техелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты «Слована» 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. С начала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия!